0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.
6: А

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 15 градусов. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь. Плюс 13, плюс 19 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, Владение 2.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Внимание! Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
6: Что?
5: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 13 градусов. Ветер южный – 5 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь. Плюс 13, плюс 19 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов. С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Зинаида. Я из Великого Устюга. Поздравляю внучку Нямкину Анастасию Валерьевну с 30-летием. Желаю ей крепкого здоровья, семейного счастья, море улыбок.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Владимир

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». «Пять вечеров», «Любовь», «Страсть», «Сказка» и «Красота классического танца». С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
2: Снова гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит. Радость на лице. По стеклу скребутся.

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Пахнет наволочка снега.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты АО Альфа-банк.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пауз Сбербанк.
9: Когда боль не дает покоя.

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
4: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
3: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
7: 16+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Шелково.
3: Меня зовут Айша.
2: Хочу передать привет всем девчатам, которые работают в складе Светлана К. Тут нас много. Желаю всем нам позитива, здоровья, успеха, всего самого хорошего. Поставьте, пожалуйста, для нас, поднял руки вверх, маленькую девочку.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Рособорнадзор не предполагает вносить кардинальные изменения в проведение ОГЭ и ЕГЭ в будущем году. Вместе с тем, в ведомстве намерены в ОГЭ по истории и обществознанию уменьшить общее количество заданий и максимальный первичный балл, а также добавить новое задание с развернутым ответом. В ОГЭ по русскому языку предлагается увеличить максимальное количество баллов за сочинение и за всю работу в целом, а в итоговом собеседовании для девятых классов сократить максимальный первичный балл и общее количество заданий. Тем временем стали известны самые трудные предметы. Согласно соответствующей шкале в санитарных правилах, в начальной школе это математика, а в средней и старшей – физика. Бабушки и дедушки, осуществляющие уход за ребенком до 7 лет, должны получать ежемесячную выплату. Такое письмо лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову. В нем парламентарий подчеркнул, что государство должно создать все условия, чтобы ближайшие родственники могли заниматься уходом за детьми, пока родители находятся на работе. Он уточнил, что размер выплаты должен быть установлен на уровне минимального размера оплаты труда по региону. Инициатива позволит, в частности, поддержать старшее поколение и семью экономически, укрепить внутрисемейные связи и создать дополнительные стимулы для рождения детей. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 86 рублей 75 копеек. Стоимость единой европейской валюты 100 рублей 60 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: попутчица, это та девушка, с которой вам по пути. Такова этимология слова, не нужно называть любовницу. Вот так, типа, попутала, сбила с верного пути. Всем желаю доброго утра, меня зовут Андрей Фролов, и абсолютно верный выбор — это радио «Дача», чтобы проснуться и начать день как следует душевно и в хорошем настроении. Поздравляю всех с середины рабочей недели, и оставайтесь рядышком, тогда все будет наилучшим образом, потому что хорошо там, где есть радиодача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 13 градусов, ветер южный – 5 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 13, плюс 19 градусов, ветер западный – 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Сегодня 2 сентября, среда. Ракам, девам и весам может понадобиться помощь коллеги, родственника или специалиста. Не стесняйтесь попросить еще. Обращение за поддержкой сейчас скорее укрепит ваши позиции, чем покажет слабость. Овны, близнецы и львы могут оказаться перед выбором между быстрым результатом и более надежным вариантом. Первый путь будет заманчивее, но второй принесет меньше проблем в дальнейшем. Скорпионам, стрельцам и водолеям поступит неожиданное известие от человека из прошлого. Разговор может возобновить старую тему, но возвращаться к прежним отношениям или договоренностям совсем не обязательно. Тельцам, козерогам и рыбам стоит заняться вещами, которые требуют физического порядка. Документы, шкафы, рабочее место, техника, иногда внешняя организация действительно помогает быстрее разобраться с мыслями.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

полном разгаре, друзья, и здесь на Радио Дача есть соответствующее музыкальное сопровождение, чтобы начать этот день как следует. Ну и помните, что только как антистресс, друзей, не надо использовать, очень быстро их потеряете, иногда надо и заряжать позитивом. Мы, кстати, делаем это первоклассно с помощью лучших хитов от ваших любимых исполнителей. Очень скоро, буквально через пару минут, появится в ваших динамиках группа «Лицей», также Валерий Леонтьев и Люся Чеботина.

0: На то, что уже осень, дачный сезон все еще продолжается, и для любителей садово-огородных дел рубрика «Хорошо устроена» все еще выходит, как и всегда, в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках. Телевизорах страны.
3: 16+.
4: Радио Дача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
5: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
6: Не может быть. Здесь все монстры.
4: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой Ниной.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
3: 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из Воронежа. Всем слушателям семейного благополучия, радости и любви. И пусть прозвучит песня Юли Савичевой «Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне продолжил серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. Главными темами стали двусторонние отношения и международная повестка. Как пишет РИА Новости, в беседе с премьер-министром Армении наш президент назвал Россию ее основным торгово-экономическим партнером. И вместе с тем он подчеркнул, что принятие закона о намерении Еревана присоединиться к другой организации Евросоюзу означает заявление о выходе из Евразийского экономического союза. Владимир Путин напомнил, что они неоднократно обсуждали вопрос с Николом Пашиняном, предложив дать выбор населению и спросить, чего хотят люди. В разговоре с президентом Ирана глава нашего государства отметил сохранение динамики торгово-экономических связей, несмотря на военно-политическую обстановку. А в беседе с Реджепом Таипом Эрдоганом Владимир Путин подтвердил работу над реализацией совместных крупных проектов. На встрече с лидером Таджикистана он подчеркнул, что Москва и Душанбе тесно контактируют по вопросам обеспечения безопасности. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости в данном моменте.
0: Прямо сейчас

занавеской будет действительно грустно и слезливо не только Прасковья, из Подмосковья. Будьте рядышком с радиодачей, если у вас в эту среду нет приятной компании. Мы все организуем, не переживайте. Только ваши любимые артисты со стопроцентными хитами и свеженькими новинками. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и бодрого утра. Впереди Игорь Николаев, также Михаил Шафутинский. Через короткую паузу не пропустите.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, как и каждую первую среду сентября, отмечается глобальный день поиска талантов. Неофициальный праздник, посвященный работникам, которые занимаются подбором кадров, рекрутерам, HR-менеджерам, специалистам по привлечению экспертов и мастеров в том или ином деле. Не забудьте выразить признательность тем, кто помогает находить и развивать профессиональные кадры.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: быть занозой для кого-то это вполне нормально, невозможно нравиться всем абсолютно. Главное найти свое окружение и задержаться там подольше. Меня зовут Андрей Фролов, гармонии и взаимопонимания всем желаю. Как будто свадебный тост произнес, да и что такого, пусть тоже будет. Тем более сезон самого активного заключения браков закончен. Совет всем да любовь, кто вступил на эту непростую дорожку под названием брак. Мы же на Радио Дача продолжим в том же направлении, а именно радовать вас лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Скоро они вернутся через короткую паузу.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: про любовь согласен, а вот говорить про жизнь свободно, это, конечно, сказки. Неудивительно, ведь группа называется «Ариэль», которую послушали с вами только что. О чем можно, не оглядываясь на законодательство, сказать? Например, про наш юбилейный фестиваль «Радио Дача» в честь 20-летнего вещания. Нас собираем, собственно, самых близких друзей. И на одну сцену в лайф-арене в Москве 26 сентября выйдут ваши любимые артисты в огромном количестве. Там будет и Владимир Пресняков, и Михаил Шуфутинский, и Юлиана Караулова. В общем, пропустить такое шоу нельзя ни в коем случае. Все подробности и билетики уже на сайте удачныепесни.рф. Заглядывайте, возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя,

0: со специалистом.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026. По 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав, я из города Костромы. Я бы хотел бы передать привет всем своим родственникам и всему нашему городу. Хотел бы заказать песню Александра Серова.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к заседанию Совета директоров Центробанка по ключевой ставке, которая состоится в следующем месяце. Об этом сообщил советник председателя регулятора. Напомню, ранее в правительстве признали, что в ряде регионов сохраняется сложная обстановка с доставкой топлива на заправочные станции. Тогда в перечень попали Оренбург, Липецкая, Тверская и Орловская области, Тыва, Хакасия, Краснодарский, Забайкальский и Красноярский края, Приморья. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты за лето превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда. Как уточнил глава ведомства Антон Котяков, с 1 июня выплату уже получили более 1 300 000 родителей, воспитывающих почти 3 миллиона детей. Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае, свыше 50 тысяч человек. Далее идет Башкортостан и Московская область. Напомню, подать заявление на получение меры поддержки можно до 1 октября. Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действовать разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в соседнюю страну. При этом стоимость оформления будет единой для граждан всех государств. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом в Казахстан через официальное мобильное приложение. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Жизнеутверждающая песня от Дениса Клявера. Тебя удача найдет, улыбнись проблеме в глаза. Да, конечно, нужно позитивный настрой сохранять всегда, но и делать для решения возникающих проблем необходимо все возможное. Чем мы здесь и занимаемся посреди рабочей недели. Поднимаем вам настроение только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. На радиодаче через пару минут обязательно появятся отпетые мошенники и группа «Сливки», а также Авраам Руссо. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра, а оно будет таким, если останетесь рядышком. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дожди. Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 14 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 13, плюс 19 градусов, ветер западный 4 метра в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

Она не виновата, действительно, пока не доказано обратное. Презумпцию невиновности никто не отменял. Поэтому, если даже вы опоздали на работу, но нет вообще никаких доказательств, ни видеозаписи, ни отметки на проходной, то можете так и сказать начальнику. Андрей Фролов на радио «Удача» сказал, что я не виноват. Валите все на меня. Ладно, прекращаю давать вредные советы. Давайте о полезном. Оставайтесь с радио «Удача», и тогда эта среда пройдет наилучшим образом, потому что хорошо всегда там, где есть радио «Удача».

0: убить не только кого-то человека, но и ваши обожаемые композиции в исполнении только лучших, самых топовых отечественных исполнителей можно даже без FM-приемника рядышком. Заполучить наш эфир можно благодаря Яндекс.Радио. Скачивайте, там можно посмотреть и плейлист, и свои самые обожаемые композиции добавить в избранное. Удобнейший сервис, удобнейшее приложение. Пользуйтесь с удовольствием. Напоминаю, что для всего этого действует ограничение для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Когда боль не дает покоя,

0: обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
3: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
2: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех телевизорах страны.
6: 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Мария, я из города Сочи. Я хочу передать привет своей любимой дочке Анечке и сказать, что я ее сильно люблю. Ставлю для нее песню «Певица Слава». Спасибо, радио.

0: новости.
1: В Москве 11.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке рассказал о состоянии переговоров в Украине. Как пишет РИА Новости, президент России напомнил, что именно в Киеве требуют возобновления диалога и просят о личных встречах. Однако любые контакты должны быть наполнены конкретным содержанием, а сам процесс урегулирования сейчас по факту находится в замороженном состоянии. Он заявил, что российские войска в зоне СВО наращивают темпы наступления. Армии дано поручение по нанесению масштабных ответных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Также был усилен уровень защиты российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, Владимир Путин сообщил, что представители американского лидера Стивен Уитков и Джаред Кушнер всегда желанные гости в России, и Кремль с удовольствием работает с ними. Комментируя недавний визит в Москву директора ЦРУ, наш президент указал на то, что контакты между представителями спецслужб идут постоянно. Добавлю, сегодня Владимир Путин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Завтра он выступит на пленарном заседании. Метеорологи Яндекс.Погоды подготовили прогноз на наступивший осенний сезон в мегаполисах России. По их данным, осень будет теплее климатической нормы во всех крупнейших городах страны. Особенно теплым окажется сентябрь. Что касается дождей, то наиболее влажным относительно средних многолетних показателей и прошлого года станет ноябрь. В этот месяц количество выпавших осадков окажется выше климатической нормы в 1,5 раза практически во всех мегаполисах. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

Говорить откровенно, у меня здесь на радио «Дача» тоже задача единственная – не подкачать с плейлистом, но это сделать очень просто, потому что в нашем распоряжении только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Татьяна Буланова очень скоро подоспеет, также будет Наташа Королева и свежая летняя работа от Нины Шацкой и Брэндона Стоун под названием «Стамбул». Не пропустите.

0: последний раз поднимают девчонки, раз решили за все и сразу выпить, не растягивать на следующие разы. Закончилось, увы. Татьяна Буланова и Светлана Лазарева только что. «За нас красивых» называется их совместная композиция. Нам с вами это предстоит еще не скоро. Выходные только впереди, через пару дней. Середина рабочей. Всем желаю бодрости, хорошего настроения и, конечно же, оставаться рядом с любимыми хитами здесь, на Радио Дача.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Бонни и Натали о дуэте мечтали и, собственно, исполнили его. Мы с вами тоже будем работать в команде с 12 до 13.00. Именно в это время здесь на Радио Дача стартует удачный час. Ваши приветы и поздравления уже принимаю потихонечку в группе ВКонтакте Радио Дача, в мессенджере Макс. И заявки можно оставлять по телефону в Москве 8495-995-2555.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
8: Что?
7: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
8: Что-что?
7: Какие там артисты будут?
8: Серьезно?
7: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио Дача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
9: Не может быть, здесь все монстры!
1: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
10: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
9: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
1: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
3: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Ульяновск. Меня зовут Юля. Я хочу передать привет своим родителям и младшей сестре. Моих родителей зовут Елена и Виталий. А мою сестру зовут Милана. Я им желаю хорошего дня. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: полдень. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с авиатопливом в России остается нормальной. Полеты никогда не останавливались и не остановятся. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Также он отметил, что работа по вопросу ведется в еженедельном режиме в совместном штабе Минтранса и Минэнерго. Это позволяет вовремя увидеть дефицит и его ликвидировать. Добавлю, до 30 ноября правительство ввело запрет на вывоз из России авиакеросина. Пополнить стройку и карту москвича для проезда в транспорте столицы стало возможно в приложении «Метро Москвы» с помощью цифрового рубля. Как рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, для использования новой формы национальной валюты необходимо заранее открыть счет через мобильное приложение банка, подключенного к платформе «Банка России». По его словам, платежный сервис работает надежно и безопасно. Тем временем в РЖД сообщили, что компания также начала продавать билеты на электричке за цифровые рубли. Ими можно расплатиться при покупке проездных во всех каналах продаж пригородных перевозчиков, включая стационарные и переносные кассы, терминалы самообслуживания, мобильные приложения и чат-бот в мессенджере. Температура воздуха в Москве больше не поднимется до плюс 25 в текущем году. Последний раз было по-июльски тепло 1 сентября. При этом такая погода в День знаний случается в среднем не чаще одного раза в 6-7 лет, сообщили в центре ФОБОС. В свою очередь в гидрометцентре рассказали, сегодня в столичном регионе до плюс 24 возможен кратковременный дождь. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: Всем, кто так долго ждал удачного часа, салют. Мы передаем ваши приветы и поздравления. Все, что напишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс, чем подробнее, интересней и искренней будет ваше письмецо, тем больше шансов, что его озвучу. И давайте первое уже закинем к вам в динамике. Например, Аня пишет нам в группе ВКонтакте, что хочет поздравить с выходом из отпуска свою коллегу Марину Владимировну. Не уверен, что Марина этому рада так же, как Аня. Также она передает привет коллеге Светлане и всем девчонкам в столовой, где они сейчас обедают. Приятного аппетита и всем хорошего дня. На этом пока прервемся. Расскажу, кстати, что можно отдыхать от работы не только в обеденных зонах. Если у вас нет планов на ближайшие выходные, то можно отправиться в Измайловский Кремль. Там пройдет городской фестиваль под названием «Русский продукт», на котором можно будет сделать красивые снимки в атмосферных фотозонах, выиграть какой-нибудь приз и посмотреть, как пекут блины в настоящей русской печи. Без возрастных ограничений фестиваль понравится всем, и взрослым, и детям. Так что приглашаем. Ну, а я напомню координаты, по которым необходимо отправлять ваши сообщения. Группа ВКонтакте, там на стене опубликован специальный пост. Пишите в комментариях, также отправляйте все на мессенджер Макс. И заказывать песни можно исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555. Ну а сейчас Ани Лорак «Одинокая».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Наташа. Я хочу передать привет своей подруге Смирновой Светлане Юрьевне. И хочу пожелать ей удачи во всех ее делах. Спасибо, «Радио Дача».

Переходим к вашим новым приветам и поздравлениям, не откладывая в долгий ящик. С победой в соревнованиях своего сыночка Андрюшу поздравляет Наталья. Папа тоже присоединяется. Я, к сожалению, не видела, как он это сделал, но папа говорит, ты был на высоте. Гордимся тобой. Желаем успехов. Огромное количество сердечек, поцелуев и так далее от мамы оставлено. Надеюсь, Андрюха услышал. С долгожданным и таким необходимым расставанием. Подруги поздравляют Захарову Анастасию. Говорят, что скоро встретимся. Все расскажешь в подробностях. Эх, хотелось бы тоже все это услышать. Надежда Анатольевна далее пишет, что сегодня день рождения у Софии Бондаревой. Девочке один годик. Это моя правнучка, пишет Надежда Анатольевна. В городе Усолье Сибирское она находится. Крепкого здоровья ей желают именинницы и всего хорошего. Родителям также Надежда пожелала терпения в воспитании. Видимо, по собственному опыту. Здесь возьмем небольшую паузу. Напоминаю наши координаты, куда до конца текущих 60 минут можете писать. В группе ВКонтакте есть специальный пост. Прямо на стене он опубликован. Комментарии открыты. Ждем вас там. Также пишите в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Приветствую вас, Радио «Дача». Меня зовут Александр, я звоню из города Апатиты. Я хочу передать привет своему другу Дмитрию Балагурову. Он проживает в городе Кировск, Мурманская область. Хочу пожелать удачи в работе, и пусть для тебя, Дим, прозвучит песня «Светы», а может, да. Спасибо вам, Радио «Дача».
3: Что

0: Сказочный час.
1: Возвращаюсь к вашим приветам и поздравлениям, которые в текстовом формате можно оставлять в нашей группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Здесь дорогую жену, мамулю и любимую бабушку Балаеву Нину Васильевну поздравляют с днем рождения. Ты наше семейное солнышко, мудрое сердце и самый родной человек. Спасибо тебе за жизнь, бесконечную любовь, заботу, добрые советы и удивительную способность понимать каждого из нас с полуслова. Твои объятия согревают, а улыбка делает мир светлее. Желаем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и долгих прекрасных лет. Мамуля, ты мелодия нашего семейного счастья. Мы тебя безмерно любим.

0: днем рождения с любовью подписались твои муж, дети и внуки из города Вологды. Вот это поэтичное, действительно душевное сообщение нам оставили в мессенджере Макс. Я не побоюсь этого слова, стоит на него равняться. Светлана из Егорьевска хочет поблагодарить нас за шикарную музыку. Абсолютно не за что, это просто наша работа. Также она передает привет коллегам по работе, Гришиной Насте и Журавковой Лене. Отличной торговли пожелала и отдельный привет коту Марселю. Не знаю, понял ли он, но, Марсель, тебе салют. И Настя поздравила Дашулю и Викулю с экватором рабочей недели, пожелала энергии на вторую половину дистанции. К этому мы присоединяемся. Я думаю, каждому слушателю данное пожелание будет очень кстати. Что ж, вернемся к вашим приветам и поздравлениям чуть позже. И, конечно же, напомню номер для ваших музыкальных заявок. 8-495-995-2555. Звоните.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 18 градусов. Ветер юго-западный 7 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я из города Волгодонска. Передаю всем привет, кто меня слышит, всем любимому. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. Оставьте какую-нибудь хорошую песню. Спасибо.

Вновь ныряю в группу ВКонтакте и мессенджер Макс, чтобы потихонечку разбирать накопившиеся там сообщения. Евгений шлет привет своим родным, супруге Надежде, в частности, дочерям Аделине и Лее, и также своим близким отцу Виктору и матери Валентине. Очень интересная формулировка. Отец и мать действительно довольно близкие люди. Евгений написал он в конце, что всех вас очень сильно любит. Алексей передает привет Кузнецову Максиму. Поздравляет с рождением ребенка. Всего наилучшего и побольше денег. Да, с появлением детей эта потребность особенно остра. Также привет Алексей отправил жене Валерии. Попросил не злиться. Улыбайся чаще. Тебе это очень идет. Не надо давать поводов хмуриться, Алексей. Я думаю, в этом причина. А также просит прощения у Владлены, ее любимый Анатолий. Я сделаю тебя счастливой. Что-то сегодня косячит. Парни, пожалуйста, ответь мне. Владлена, ну, дайте еще один шанс Анатолию. Он все-таки сумел до нас дописаться. Это бывает очень и очень непросто. Наталья поздравляет свою дочку Анастасию, зятя Александра Куприяновых, с днем бракосочетания, которое случилось 28 августа. Постфактум, но лучше поздно, чем никогда. Желает Наталья вам долгих лет и счастливой совместной жизни. Очень их люблю. Подписалась мама и теща. Горько. В конце написано. Надеюсь, будет исполнено. Ну, а мы движемся дальше и обязательно буду читать ваши новые приветы и поздравления. Оставляйте их по-прежнему в группе ВКонтакте и мессенджере Макса. Заявки музыкальные можно делать по номеру в Москве. 8495-995-2555.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Оксана, я из Екатеринбурга. Хочу передать привет Светлане в город Нижний Новгород. Она занимается лошадьми, объезжает и прибирается за лошадьми. Светлане хочу передать успехов в труде, также яркого и полного новых впечатлений дня и рабочего, и в последующем отдохнуть хорошо. И поставить песню для Светланы «Люблю, куплю, поедем» Кирилла Туриченко.
3: Люблю.

0: Точный час.
1: Новая порция ваших приветов и поздравлений уже готова. Запускаю к вам в динамике. Делайте громче. Алена Макарова поздравить хочет свою племяшку Настеньку с первым учебным днем в первом классе. Люблю тебя, ты умница, учись на отлично. С тем же поздравление отправляется для сына Матвея. Легкой учебы в 8 классе пожелала мама Даша, написала, что любит тебя. И Данил Жомов расписал целое сочинение у нас в комментариях в группе ВКонтакте, рассказал все, что успел сделать, и съездил в лагерь, и сходил на крутой фильм вместе с мамой, и побывал у бабушки. В общем, он передает привет и поздравления младшему двоюродному брату Федору из Питера. Он вчера пошел в первый раз в первый класс, пожелали ему учиться на одни пятерки и получать все новые и новые знания, а также позитива на весь учебный год. Мы присоединяемся непременно и вернемся к вашим свежим приветам и поздравлениям чуть позже. Напоминаю, координаты: группа ВКонтакте, радио «Удача». Прямо на стене есть специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты, ждем вас там. Ну и заказывать песни можно исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Тимур. Я из города Энди, Саратовская область. Хочу поздравить своих родителей с годовщиной. Они вместе 31 год. Пожелаю им счастья, здоровья, и чтобы они были счастливы, как и сейчас. И поставить песню «Игель Скляр, Комарова». Спасибо, Радио Дача.

Возвращаемся к приветам и поздравлениям. Удачный час с 12 до 13 здесь в эфире Радио Удача. Как всегда, вы являетесь неотъемлемой его частью. Так что присоединяйтесь. Татьяна из Набережных Челнов шлет привет своим родителям, с которыми на данный момент они трудятся на своем участке в Солнечном. У нас сегодня прекрасная погода. Наслаждаемся лучками теплыми под ваши веселые песни. Желает всем хорошего дня и всех школьников, включая своего сына, поздравляет с началом учебного года. Далее Егор присоединился и сообщает Толику, что все нашел, ждет тебя. Подробности непонятно, это как будто некий шифр через нас передали, но ничего страшного. Надеюсь, парни друг друга поняли. И всем своим коллегам машет ручкой. Анфиса говорит, что очень скоро вернется, отправляет в отпуск. Эх, прям посреди рабочей недели это больно слышать, но мы вас поздравляем, скрипя сердцем, Анфиса, и желаем, конечно же, всего наилучшего. Здесь прервемся ненадолго. Финальная подборка ваших приветов и поздравлений будет озвучена через пару минут, так что пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макса. Ну а прямо сейчас Ольга Бузова со своей работой под названием «Невероятная».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я мама Лена. Хочу поздравить свою дочку Анастасию, художницу. Желаю ей творческих успехов, и чтобы она не падала духом и не бросала художество свое. И мы ее поддерживаем, чтобы она помогала людям своим творчеством. Хочу заказать ей песню «Нэнси. Чистый лист». Спасибо, радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Как и обещал, последние приветы и поздравления озвучу. И, собственно, на этом удачный час придется на сегодня заканчивать. Заглянем в мессенджер Макс. Тут огромное количество посланий скопилось. Например, с выздоровлением Широкову Нину поздравляют друзья и коллеги. Мы рады, что ты вернулась. Они тебе шлют лучи добра, поддержки и, конечно же, хотят пожелать тебе новых творческих и профессиональных успехов. С завершением проекта Аксенова Павла также поздравляют Анастасия, Татьяна и Наталья. Они говорят, что ты лучший руководитель и поднимают за тебя бокалы. Вот это да, посреди дня, это круто. Но когда закончили большой проект, можно себе позволить, с другой стороны. Всем своим родным и друзьям, которые его знают, Алексеев Никита шлет привет. Говорит, что обожает радиоудача. Это неудивительно. Ну и на этом, пожалуй, все. Сегодня удачный час подходит к концу. Завтра непременно вернется с 12 до 13. Не пропустите. Я, Андрей Фролов, на сегодня с вами прощаюсь. Эфир продолжит Даня Борисов. Ну и последнюю музыкальную заявку успеем исполнить. Не пропустите.
2: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
5: А я

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Удачный час.
6: Здравствуйте, радио «Удачи». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск, Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Оставьте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда». Спасибо, радио «Удача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В правительстве одобрили изменения в ПДД, которые позволят автомобилистам предъявлять инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС машины в мессенджере «Макс». Как рассказали в Минцифры, электронные документы будут действовать наравне с бумажными, но их использование возможно по желанию. Они не заменят традиционные. Такая функция появится в национальном мессенджере в ближайшие месяцы. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Как пишет РИА Новости, опция уже доступна при оформлении заказов. Такой вариант расчетов появился в дополнение к обычным банковской карте и СБП. Открыть цифровой кошелек стало возможно с 1 сентября. Сейчас это можно сделать в 12 крупнейших российских банках. Сливочное масло стало самым подешевевшим продуктом в России за год. Средние розничные цены на него уменьшились на 8,5% за 12 месяцев. Также в тройку продуктов, стоимость которых снизилась существеннее всего, вошли яблоки и сыры. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные песни». .рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

Соответственно, вопрос, как дела в обеденное время, вы отвечаете так себе. Подумайте, друзья, быть может, вы просто не отобедали. Сейчас покушаете, настроение наладится, улыбка на лице сама появится, и будет день немножечко счастливее. Важно не пропускать любимую трапезу. Мне кажется, обед для всех самый лучший прием пищи в течение дня. Это Владимир Пресняков на радио «Дача только что» с хитом «Все нормально». Далее подбадривать вас будем хитами Мурата Насырова, «Рады рай» и Димы Билана на радио «Дача». Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличной среды.

0: песня о настоящей любви. Это Султан Лагучев с хитом «Цок-цок» продолжает эфир «Радио Дача». Да, чувства могут настигнуть в самом неожиданном месте. Например, у бара какого-то к невероятно красивой девушке. И тогда единственное, что нужно сделать, погромче музыку и идти знакомиться. Надеюсь, герой песни Султана Лагучева именно так и поступил. Мы далее послушаем еще больше вашей любимой музыки. Скоро на «Радио Дача» Татьяна Буланова, Михаил Шафутинский и Сергей Чумаков.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: правда, дело хорошее, но вот не всегда уместно. Иногда лучше и немножко приврать. Например, любимой даме, когда она спрашивает, как вам наряд, всегда нужно отвечать «отлично». Никогда ведь не угадаешь, действительно нравится он ей. И какого ответа она от вас ждет? Правдивого? Или же ей очень нравится этот наряд, и она ни за что, ни на что его не променяет. Татьяна Буланова в финале часа на радиодаче. До его завершения не пропустите также рубрику «Удачный момент» и классную песню Валерия Сюткина здесь, в эфире «Радиодача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Salvitar. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
3: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
2: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
7: 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Москвы. Зовут меня Шепелев Евгений. Хочу передать привет своему лучшему другу Телинину Александру. Он сейчас находится на работе. Александр, не скучай. И заказать для него песню певицы Натали. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 14 часов. До фестиваля «Удачной песни» осталось 24 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Свыше 2,5 миллионов россиян подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Как сообщила представитель ЦИК Алла Памфилова, подача заявлений продолжается для голосования по месту нахождения, так называемый мобильный избиратель. И на текущий момент число заявлений уже приближается к миллиону. При этом все 10 политических партий, принимающих участие в выборах в Госдуму, опубликовали свои предвыборные программы в установленный срок, они доступны к ознакомлению. Российских лыжников допустят до международных турниров в нейтральном статусе со следующего сезона. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда в феврале 2022 запретила выступления российских атлетов по рекомендациям МОК. Спортивный арбитражный суд в декабре прошлого года признал отстранение россиян неправомерным и обязал федерацию допустить их к турнирам. Каждый третий россиянин за последний год снимал деньги со вклада досрочно. Чаще всего такие траты были связаны с лечением или помощью родным, пишет ТАСС со ссылкой на опрос. При этом большинство опрошенных заявили, что в идеале не стали бы трогать накопления до окончания срока и в крайнем случае заняли бы у близких, чем забрали вклад. Главная причина – нежелание терять проценты. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина и многие другие артисты. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

0: другом и не больше. Это студио на радиодаче с хитом «Ты». Ну, вообще, обвинять вторую половинку во всех бедах, конечно же, не стоит. Нужно искать компромиссы. И конфликт — это всегда ситуация, где вина присутствует у двоих участников союза в большей или в меньшей степени, но это уже нюансы, друзья. Находите решение всех конфликтов. Под музыку радиодача, конечно же, она развеселит, поднимет настроение, и все невзгоды уйдут, как рукой их снимет. Скоро послушаем хиты Артура Пирожкова, Олег Газманова и других любимых артистов радиодача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Танец один, танцуют пары в десятый раз, остановив золотую ламбаду.

пожалуй, самая приятная часть жизни – это когда позволяешь хорошим вещам происходить, появляться в твоей жизни самим собой. Например, проснуться за 5 минут до будильника можно без труда или случайно услышать любимую песню, когда она вам особенно необходима. Пусть все складывается, друзья, само собой, и вам от этого будет максимально хорошо. Артур Пирожков с хитом «Само собой» только что на радиодаче. Далее с нами Ирина Аллегрова, новинка Влада Топалова и Регина Тодоренко. Сразу после Марину Хлебникову. Не пропустите, в эфире «Радиодача».

0: Хорошо, что сегодня день еще не так сильно похож на картину, которую описывает Марина Хлебникова в своем одноименном хите на радио «Дача». За снегом и дождем пока не скрываемся. Все еще солнечные лучи сопровождают наши будни. Хочется надеяться, что бабье лето задержится с нами на подольше, будет радовать теплом и солнцем, а осенняя хандра придет как можно позже. Хорошему настроению в осенний день поспособствует и любимая музыка в эфире «Радио Дача». До финала часа не пропустите композиции «Непары» и Кристины Арбакайте.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру, которые сейчас находятся в пути домой. Желаю им хорошего настроения и приятного вечера. Я для них ставлю песню группы «Непара». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля удачной песни осталось 24 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации начали передавать судебным приставам информацию о задолженностях. Как сообщили «Известия», первый отчет участники рынка должны сдать в апреле следующего года. Он охватит данные за 2026 год, в том числе количество клиентов с просрочкой, случаи привлечения коллекторов и жалобы на незаконные действия при взыскании. Нововведение сделает процесс взыскания более прозрачным. За первое полугодие малый и средний бизнес опубликовал почти 2 миллиона вакансий. Несмотря на общее замедление рынка труда, в этом секторе спрос на сотрудников остается стабильно высоким. Такие данные публикует РБК. С начала года компании сегмента малого бизнеса открыли почти 1 миллион позиций, а микробизнес тоже активно наращивает найм. Основная потребность в кадрах, в строительстве, в недвижимости, IT-торговле, общепите, а также в медицине и фармацевтике. Рождение первого ребенка в 30 лет стало нормой в России. Об этом сообщила президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова. Она добавила, что современные россиянки, планирующие беременность, заботятся о своем здоровье и соблюдают все рекомендации врачей. Раньше считалось, что возраст рождения первого ребенка должен быть от 20 до 25 лет. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и Радио Дача «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы сможете посмотреть интересный клип, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на Радио Дача для зрителей старше 16 лет. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Плакаты Сережи Лазарева над кроватью вешал. Кто-то Дима Билана, некоторые по иностранным рок-группам фанатели. А Елена Ваенга в то время была без ума от Шопена. Наверняка и сейчас им восторгается. Композитор написал много классных произведений, которые и воодушевят, и могут настроение ваше в корне изменить. И вообще классическая музыка кровообращение улучшает. Это я к слову. Далее на радиодаче нас ждет не классика, а хиты, проверенные временем. Послушаем песни Саши Че, интонации и Султана Лагучева здесь, на радиодаче.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта»,

0: Кармен, Лебединое озеро, Копелия и Спящая красавица. Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Петербург.
1: Но с кем, если не с Татьяной Блановой, записывать композицию про Санкт-Петербург? Новинка Денис Майданова и Татьяна Буланова продолжает эфир «Радио Дача». Если песня пришлась вам по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Расставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов по московскому времени на «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: если вы любитель удачных песен, то приглашаем на одноименный юбилейный фестиваль радиоудачи, который состоится уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Там в том числе услышим комбинацию. Еще придут поздравить радиоудачу с 20-летием Николай Басков, Филипп Киркоров, Юлиана Караулова, Владимир Пресняков, Михаил Шуфутинский и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем у вас, друзья. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире радиодача. Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
1: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
2: Не может быть. Здесь все монстры.
0: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Пушкино. Хочу передать большой-большой привет всем своим коллегам по безымянному цеху. Всем благополучия. И хотел бы заказать песню «Рефлекс». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Летние ремонты на нефтеперерабатывающих заводах перенесли на более поздние сроки, чтобы сохранить производство топлива и обеспечить поставки на внутренний рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ночь на 1 сентября беспилотники пытались атаковать 3 МПЗ в Москве и Петербурге. Он отметил, что на сегодня осталось восстановить только 10% поврежденных мощностей, а уровень защиты заводов значительно повысился. Все биологически активные добавки можно проверить с помощью честного знака. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в нашей стране все БАДы маркируются маркой честного знака. Это легкий и быстрый способ проверить легитимность препарата. Анна Попова добавила, что информация о госрегистрации является обязательной составляющей самого препарата и его упаковки. Если на этикетке или на самом флакончике ее нет, этот препарат не может находиться в свободной продаже ни на маркетплейсах, ни в каких-то других каналах сбыта. Россияне выбирают слово года. В финал вышли 40 вариантов. Среди них есть те, что звучат в новостях, и те, что родились в интернете. Например, белые списки, искусственный интеллект, нишевый колобок, ред флаг, газ, в значении действуй и пухосос. Как передает ТАСС, проект посвящен теме географии языка и должен найти слова, которые объединяют страну и отражают особенности разных регионов. В рабочую группу экспертов по отбору слов вошли в том числе лингвисты и филологи. Голосование стартовало 20 августа. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы, все любимые звезды на одной сцене, в их числе Николай Басков, Владимир Пресняков, Олег Газманов и другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: нечего о пилоте думать, он знает свою работу. И есть такое поверье, да, что если вы икаете, значит, о вас кто-то думает. Представляете, какая икота охватила бы пилотов, если о них будут думать все пассажиры в самолете. Но вот это уже как-то опасно становится. Давайте каждый будет думать о себе, следить за собой. Они точно свою работу знают. Не зря лет 6 этому учились, и еще потом сколько летали. В общем, не переживайте, друзья. Елка на радиодаче с Провансом только что. Далее нас ждет Вован, Александр Маршал и Наташа Королева на радиодаче. Никуда не уходите.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь. Плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск,

0: 37-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

с любимыми мы непобедимы. Если вы, например, обожаете радиодача, то напомню, что слушать нас можно не только через радиоприемник, но еще и в интернете, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть у вас возможность посмотреть плейлист и добавить любимую песню в избранное для слушателей старше 16 лет. Хорошо там, где есть радиодача, даже в отсутствии FM-сигнала. Запоминаем, друзья.

0: Если ради встречи восхода солнца, да, ради встречи солнца приходится лететь во Владивосток, мне кажется, такое путешествие несколько непрагматичным. Можно же просто рассвета дождаться где-нибудь на высоком берегу и наблюдать вполне себе классную картину. Тут скорее Юлия Савичева от некой любви убегает. Шикарный хит любимой певицы «Москва-Владивосток» слушали только что. До финала часа также услышим удачный момент, где исполнится заявка нашего слушателя и песню Ярослава Самишевского. «Ты не суди меня» тоже заценим. Не пропустите ничего в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на...

0: песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите! Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
6: 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Да.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Хочу передать привет своей любимой жене Наталье из города Пятигорска. Я ее очень сильно люблю, желаю счастья и удачи. Ставлю для нее хорошую веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.

0: новости.
1: Московское время 17 часов. До фестиваля «Удачной песни» осталось 24 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Избиратели, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, но не сумевшие им воспользоваться, смогут проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего региона. Об этом заявила представитель Центра Сберкола Элла Памфилова. Досрочное голосование на выборах началось в 12 регионах России 28 августа. Избиратели могут проявить гражданскую позицию в помещениях для голосования, на дому, а также на придомовых территориях и участках общего пользования. Также организовано досрочное голосование для жителей отдаленных и труднодоступных мест, где нет постоянных помещений или сложно добраться. Отечественные лекарства должны своевременно поступать во все регионы страны, включая самые удаленные территории. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Она сообщила, что качество контролирует 13 лабораторий. Проверки проводятся как в аптеках, так и в медучреждениях. За 6 лет работы системы маркировки количество недоброкачественных препаратов на рынке существенно сократилось. При выявлении нарушений такие лекарства не допускаются к продаже или использованию в стационарах. Также глава ведомства добавил, что Росздравнадзор заблокировал более 130 тысяч недобросовестных онлайн-ресурсов по продаже медикаментов. С начала сезона проката московские электросамокатчики получили почти 80 тысяч штрафов за самые опасные нарушения, например, поездки вдвоем, передачу самоката детям или езда в нетрезвом виде. Сервисы назначают самый максимальный штраф до 100 тысяч рублей, сообщили в Дитрансе. За порядком следят камеры, сотрудники ГАИ и операторы проката во время рейдов. Следующая информация будет для жителей и гостей столицы, которые еще не определились с планами на ближайшие выходные. В Измайловском Кремле состоится фестиваль «Русский продукт». Там можно будет увидеть, как готовят блины в настоящей русской печи, поучаствовать в мастер-классах и не только категория 0+. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: порой мы действительно забываем, как же хороши те люди, с которыми мы проводим будни, которых мы любим, с которыми мы живем. Все потому, что неправильно относимся к слову «идеальный». Это ведь не о том, что у человека нет ни единого отрицательного качества. Это скорее о том, что мы готовы мириться с этими неидеальными качествами, идти на какие-то жертвы, и ради нас этот человек тоже что-то делает, как-то меняется, ну или терпит наши какие-то изъяны. Это и есть идеальная любовь, о которой поет Ирина Аллегрова в эфире «Радио Дача» прямо сейчас. Мы далее послушаем хиты певицы Чепик, группы «Краски» и Михаила Шафутинского. Никого не пропустите на «Радио Дача».
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные

0: Приемы в создании рекламы. Новое радио. Качество, которое конвертируется в продажи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Певица Чепик, участница юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни», о прошлом поет в нашем эфире прямо сейчас. А еще о чем-нибудь тоже обязательно споет Чепик 26 сентября в Лайф-арене на нашем юбилейном шоу. Придут поздравить радиодачу с 20-летием в указанный день. Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин, Александр Шоуа и группа «Непара», и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем у вас, друзья. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

Мир стонет Джеггером и рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама. Цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков. Кризис. Концерты каких-то панков. Курсы валют. Нефть. Деньги. Далекие войны. Авианосцы на рейде. Полжизни в машине. Полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, виск тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чисто.

0: Дмитрий Маликов несколько сгущает краски в эфире «Радиодача». Поет о том, что осень — время тоскливое, дождливое и не очень-то симпатичное. Но это смотря какая осень у вас за окном. У нас в столице пока что очень даже теплая и солнечная. Надеюсь, что такой осень не будет в течение следующих 3 месяцев. Того же желаю и вам, друзья. И на этом буду прощаться. В эфире был Даня Борисов. Далее встречайте Марию Федорову. И она завершит с вами этот вечер четверга. Всем потрясающего завершения дня.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 12+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
4: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026. По 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
8: Что?
7: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
10: Олег Газманов.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Полина Гагарина.
9: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
13: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
12: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, Радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я из города Курска. Я передаю огромный привет своему любимому Руслану. Желаю ему много успехов, здоровья и хорошего настроения. Передаю привет своим дочкам Анечке, Ксюше, Светочке. Всем большого счастья и крепкого здоровья. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время, 18 часов. До фестиваля удачной песни осталось 24 дня. С новостями Екатерина Родина, здравствуйте. Летние ремонты на нефтеперерабатывающих заводах перенесли на более поздние сроки, чтобы сохранить производство топлива и обеспечить поставки на внутренний рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ночь на 1 сентября беспилотники пытались атаковать три МПЗ в Москве и Петербурге. Он отметил, что на сегодня осталось восстановить только 10 поврежденных мощностей, а уровень защиты заводов значительно повысился. 1 сентября банки и микрофинансовые организации начали передавать судебным приставам информацию о задолженности. Как сообщили «Известия», первый отчет участники рынка должны сдать в апреле следующего года. Он охватит данные за 2026 год, в том числе количество клиентов с просрочкой, случаи привлечения коллекторов и жалобы на незаконные действия при взыскании. Нововведение сделает процесс взыскания более прозрачным. Все биологически активные добавки можно проверить с помощью честного знака. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в нашей стране все БАДы маркируются маркой честного знака. Это легкий и быстрый способ проверить легитимность препарата. Анна Попова добавила, что информация о госрегистрации является обязательной составляющей самого препарата и его упаковки. Если на этикетке или на самом флакончике ее нет, этот препарат не может находиться в свободной продаже ни на маркетплейсах, ни в каких-то других каналах сбыта. Каждый третий россиянин за последний год снимал деньги со вклада досрочно. Чаще всего такие траты были связаны с лечением или помощью родным, пишет ТАСС со ссылкой на опрос. При этом большинство опрошенных заявили, что в идеале не стали бы трогать накопления до окончания срока и в крайнем случае скорее бы заняли у близких, чем забрали вклад. Главная причина – нежелание терять проценты. Официальный курс доллара на сегодня – 86 рублей 75 копеек, евро – 100 рублей 60 копеек. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: дальше, друзья, покорять этот чудесный осенний вечер. И берем с собой, разумеется, музыку, радиодача. В ближайшие минуты будем слушать Игоря Николаева и Зайнаб Махаева. И вашу заявку музыкальную с удовольствием исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов московский студийный 8495-995-2555. Звоните в любое время. С вами Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Года. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь. Плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Это на радиодаче Настя и Дима Билан с композицией «Пилок», которая в данный момент занимает первое место в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче. Ну, в итоге подведем в пятницу. И напоминаю, чем чаще вы заказываете песни в нашем эфире, из новинок я имею в виду, тем у них больше шансов покорить вершину хит-парада «Горячая десятка». И хиты, проверенные временем, будем слушать далее. Впереди классные композиции Валерии, Юрия Антонова и группа «Республика» тоже отметится в нашем эфире. Остаемся вместе.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: это домой, в уютный свой мирок, в котором всегда приятно находиться. И приятная музыка «Радиодача» для вас. В скором времени насладимся новинкой от Лады Топаловой, Регины Тодоренко. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем приятного вечера желаю.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: Далее. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
3: Не может быть, здесь все монстры!
0: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
4: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
3: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
0: «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терефеев, я звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет Анастасии Ермаковой, Лене Луневой и Виктории Королевой. И прошу для девочек поставить песню «Что же ты ищешь, мальчик-бродяга?» Всем класснейшего настроения.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля удачной песни осталось 24 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Московская цифровая платформа МосМедИИ для анализа медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта теперь доступна уже в 75 регионах России, сообщил мэр Сергей Собянин. Она предполагает 18 нейросервисов для обработки КТ, рентгена, флюорографии и маммографии. Технология способна выявлять до 14 патологий на одном исследовании, а расшифровка снимков занимает в среднем не больше 5 минут. Подчеркивается, что внедрение искусственного интеллекта в диагностику уже положительно сказалось на ее качестве. В приложении «Метро Москвы» с помощью цифрового рубля теперь можно пополнить кошелек, купить абонементы на тройку или карту «Москвича», сообщили в Дептрансе. Для этого нужно заранее открыть счет цифрового рубля в банке, который подключен на платформе Центробанка. Затем в приложении выбрать карту в разделе «Платежные средства», нажать «Пополнить» и указать способ оплаты цифровой рубль. Добавлю, с 1 сентября крупные банки и розничные компании начали подключать свою инфраструктуру для работы с новой формой национальной валюты. Теперь у граждан есть возможность при желании пользоваться цифровым рублем в повседневных расчетах. Следующая информация будет для жителей и гостей столицы, которые еще не определились с планами на ближайшие выходные. В Измайловском Кремле состоится фестиваль «Русский продукт». Там можно будет увидеть, как готовят блины в настоящей русской печи, поучаствовать в мастер-классах и сделать красивые снимки в атмосферной фотозоне. Для детей организаторы приготовили активности в виде квест-игр и розыгрышей призов в категории 0+. Астрономическая осень в северном полушарии наступит 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В 3 часа 5 минут по московскому времени солнце пересечет небесный экватор и перейдет в южное полушарие. С этого момента в северном полушарии ночи становятся длиннее, а в южном, наоборот, начинается весна, сообщили в московском планетарии. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: песни, приуроченного к 20-летию радиодача. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И на один день объединим на одной сцене всех любимых звезд эфира. Среди них Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Михаил Шафутинский и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые композиции ловите в эфире радиодача. Слушать будем уже совсем скоро Паскаля и Аниту Цой.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
3: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука –

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: страны, не только нашей страны, праздник, который появился не без помощи Михаила Шафутинского. 3 сентября, день, когда горят костры рябин, и далее по тексту. Отпразднуем, нам несложно, нам любой праздник в радости, на радость всем музыка, любимая на радиодаче, уже готова ворваться в эфир. Слушать будем Алису Фрейндлих, Нину Шацкую и Брэндона Стоуна и группу «Гости из будущего» уже совсем скоро.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Ман, не все знают, кстати, но изначально текст данной песни написал шотландский поэт, а уже спустя почти два века его перевел на русский язык Самуил Маршак. Немного добавил своих мыслей, потом появилась музыка, и песня стала очень популярной в Советском Союзе. И мы до сих пор прекрасно ее знаем, с удовольствием слушаем на радио «Дача». Далее насладимся новинкой Хабиба и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
3: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
2: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: открывается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана Ларионова, я из Орехово-Зуево. Хочу передать пламенный привет Сашеньке Храпову. И поставьте, пожалуйста, песню Ромы Жукова. Спасибо, любимая Радио «Дача».

0: Это Лера Москва на радиодаче с композицией «Седьмой этаж». Кстати, именно число 7 назвали своим любимым числом почти 40% россиян. На втором месте цифра 5, расположена на третьем тройка. Вот такие любимые цифры у наших соотечественников. И любимые хиты ожидаются далее на радиодаче. Слушать будем группу «Браво», Зарову, Юлию Савичеву уже совсем скоро. Мария Федорова с вами. Всех приветствую.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 14 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 13, плюс 18 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

дачный сезон продолжается, друзья, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха, как это сделал Даниил. Он написал: закон дачности. Полил — пошел дождь. Не полил — дождя нет. Что-то в этом есть. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Мы же вам отправляем отличную музыку на «Радио Дача». Слушать будем группу «Комбинация» и Диму Билана уже совсем скоро.

0: чудесной песни «Листья». Это письма лета. Напоминание о приятных теплых днях, которые, увы, закончились. Эта композиция называется «Листопад» в исполнении Стаса Михайлова. Далее насладимся классными хитами группы «Нана и Чай» вдвоем и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Согреем кого-то из слушателей этим прекрасным осенним вечером на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: «Дачные объявления». Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на

0: песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из Подмосковья. Я бы хотела передать привет своей маме. Маму зовут Плешкова Вера Васильевна. И специально для мамы я бы хотела поставить песню Вани Дмитриенко «Вини Юпитер». Большое спасибо, Радио «Дача».

25-летие, представляете, обещает EP-альбом с лейтмотивом фольклорности. Ждем, ждем. А уже в этом году, 26 сентября, девушки выступят на юбилейном фестивале «Удачные песни» в лайф-арене в Москве. Также отмечает 20-летие радиодачи будут и другие звезды эфира. Группа «Корни», Владимир Пресняков, Сергей Пенкин, группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые отечественные хиты слушайте далее на радиодаче. Их для вас исполнят Леонид Агутин, Лолита и Таисия Повали уже совсем скоро. С вами Мария Федорова. Всем говорю привет!

наслаждаться любимой музыкой на радио «Дача». Слушаем Тамару Кутидзе. А далее продолжим наш вечер в компании хитов Вячеслава Добрынина, Михаила Шуфутинского и Алены Свиридовой. И, разумеется, заявку вашу музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер студийный московский 8495-995-2555. Ждем поздравлений и приветы.

0: На радиодаче гимн всепоглощающей любви и преданности в лучших традициях Артик и Асти. Песня была выпущена в 2017 и достаточно долгое время занимала высокие позиции в российских чартах. В нашем чарте хит-параде «Горячая десятка» на первом месте сейчас Анна Асти и Дима Билан с композицией «Эпилог». Время идет, все меняется, а темы вечные остаются. И вы оставайтесь в уютной компании «Радиодача». Слушать будем совсем скоро Наташу Королеву и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дронов Денис. Я поздравляю своего лучшего друга Новикова Андрея с днем рождения. Я желаю ему в первую очередь здоровья и прошу для него следующую песню «С днем рождения, Шатунов». Спасибо, Радио «Дача».

0: вами. Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного вечера желаю.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 14 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 13, плюс 18 градусов, ветер западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

На Радио Дача одна из недавних песен Тони «С тобой» называется композиция. Выпущена была в середине лета. А в пятницу другая новинка появится в эфире Радио Дача. Ирина Дубцова представит свою композицию, которая называется «2007». Услышите ее в хит-параде «Горячая десятка». В пятницу, напомню, послезавтра в 7 вечера по московскому времени. И хиты нетленные ждут вас далее в эфире. Насладимся композициями Муслима Магомаева, Ани Лорак и группы «Чай вдвоем» на Радио Дача. Всем отличного настроения!

Осенними вечерами лучше всего, конечно, любоваться на природе. И Карелия в этом плане занимает первое место по красоте своей. На втором месте Алтай. Поэтому, если есть возможность, почему бы не съездить, не полюбоваться. А вообще осенью я лично предпочитаю находиться дома и смотреть в окно. И слушать любимую музыку, в том числе радиодача. Совсем скоро в нашем эфире для вас хиты Ольги Бузовой и группы «Любэ» с Сергеем Безруковым. А после будет исполнена осенняя музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Дождитесь!

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору, я рад.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Володя, я с города Аши. Передаю привет Щеголевой Людмиле. Желаю крепкого здоровья. Заказываю песню Надежды Кадышевой. Спасибо, Радио «Дача».

удачи песня, которая покорила весь мир. Хит «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой. Кстати, на песню было снято 2 видеоклипа. И данную композицию планируют включать в этом году вместо школьных звонков. Вот так хит. Миллионы просмотров, миллиарды прослушиваний. И всегда с удовольствием наслаждаемся композицией в эфире «Радио Дача». Далее будем слушать группу «Комбинацию», Нину Шацкую, Брэндона Стоуна и Александра Маршалла. Всем приятного вечера желаю.

0: обязательно выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А слушать в ближайшие минуты на радио «Удачи» будем Валерию Ирину Салтыкову, и заявку исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь, оставлю в компании Сергея Черноусова. С ним будете переворачивать календарь и, собственно, отмечать день, когда горят костры рябин. Мы же встретимся завтра. С вами была Мария Федорова. Всем желаю доброй, приятной ночи.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
1: Что?
0: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
1: Что-что?
0: Какие там артисты будут?
1: Серьезно?
0: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Петр. Звоню из Ростовской области, город Цимлянск. Хочу пожелать Ореху Александру из города Константинов здоровья, удачи, успехов. И хочу заказать песню.

0: с вами сейчас уже давно ставшая традицией история, связанная с календарем, который мы благополучно перевернули, и вот в нем видим 3 сентября. Здесь, думаю, не стоит объяснять, о чем идет речь. Достаточно вспомнить прекрасный и трогательный хит Михаила Шуфтинского, чтобы сразу ответить на вопрос. Уверен, сегодня мы его еще не раз услышим, в том числе и в нашем эфире. А вот через короткую паузу нас ожидают не менее желанные песни Just Dorena, группа «Гости из будущего», «Звери» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 14 градусов, ветер западный – 5 метров в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 13, плюс 18 градусов, ветер западный – 4 метра в секунду.

0: утро.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника.

0: Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

каждой девушке приятно получать цветы в любое время года, особенно сейчас, в начале осени, когда вокруг еще много зелени, и погода пока что радует своим теплом. Ну, кстати, только есть один момент в плане цветов. Не всем по душе свежесрезанные цветы. Кому-то принципиально хочется выбирать более гуманный вариант подарка – живые цветы в горшке. Ну, к счастью, сейчас огромный выбор именно цветущих комнатных растений, поэтому хватит каждый. Также и в нашей музыкальной истории. Для каждого, кто слушает радиодачу, уже скоро хиты Юрия Шатунова, группы «Веселые ребята», Игоря Суруханова и многие другие.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: просто, да, несмотря на то, что с нами только сентябрь, первые дни осени, а не успеем оглянуться, как данный сезон пролетит и наступит зима. Можно, конечно, попытаться притормозить данное время, сделав осень более насыщенной для себя. Ну, не знаю, создать уютную атмосферу в доме, как вариант, подобрать подходящую музыку, организовать общение. В общем, важно использовать осень как время для новых открытий, душевных встреч. Вспомним, как прекрасно получается, например, фотографии на улице именно осенью. Есть, да, в них какая-то особенная магия. Поэтому не теряем время. Ну и в ближайшие полчаса мы слушаем хиты Светы, Стаса Михайлова, Надежды Кадышевой и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для себя любимая хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всему городу Сочи хорошей погоды и всем хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вам на радио «Дача» отличный пример того, что каждый из вас может посвящать любимые песни своим вторым половинам, а еще поздравлять с днями рождения, личными событиями и, что важно, услышать их могут в любой точке планеты. Наш сайт radiodacha.ru в этом поможет. Здесь же есть и дополнительные онлайн-каналы, об этом тоже стоит напомнить. Например, «Диск Дача» или «Песня года» для тех, кому хочется еще больше отличной музыки. И мы с вами через короткую паузу насладимся хитами Кирилла Туриченко, Алсу, группы «Иванушки Интернешнл» и многими другими.

Летом мы с вами часто выбирались на дачу, ездили за город, навещали друзей. И хотя сезон завершился, сегодня уже 3 сентября, а впереди нас ждет еще немало, думаю, теплых осенних дней, порой осенью. Погода бывает даже приятнее, чем летом. Так что мы еще успеем поездить за город, встретиться с близкими, устроить пикник и насладиться свежим воздухом. Главное, не убирать далеко пледы и хорошее настроение. В разгар рабочей недели, да, вот мысли только об отдыхе. Ну и всем нам для хорошего настроения уже скоро хиты Юрия Антонова, группы «Бис», Влада Сташевского и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: если человек твой, то он никуда не денется. Фразу мы знаем, которая часто воспринимается как что-то оптимистичное, но вот ее реализация зависит все же от множества факторов, и она не должна становиться оправданием для бездействия. Для крепких отношений важно взаимное уважение, готовность к диалогу и работе над собой. Поэтому слова — это прекрасно, но куда важнее действие. И в нашей истории ситуация схожа. Если хотите передать привет кому-то из близких, звоните к нам в студию. В финале часа рубрика «Удачный момент». А вот через короткую паузу для вас хиты группы «Нана», «Славы», «Жасмин», «Марины Хлебниковой» и многие другие.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с города Москвы. Хочу передать привет моему мужу, Ковалеву Дмитрию, куме Синяковой Анне. И очень сильно люблю своего мужа. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радио «Дача».

до мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Читать по глазам может каждый. Например, расширенные зрачки говорят о симпатии, заинтересованности в разговоре, а узкие — о том, что собеседник недоволен или в гневе. Но все же чтение по глазам — достаточно условное занятие. Куда надежнее разговоры и продолжительное общение. Мы также на связи, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты Александра Добронравова, Андрея Губина, Татьяны Булановой и многие другие. Желаем всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 13 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 12, плюс 19 градусов, ветер южный 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

парни, и таких прекрасных песен мы проводим эту ночь. С нами уже четверг, 3 сентября. И в данном месяце, напомню, нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиоудача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», Кайметова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Лицей», Юрий Михальчик и многие другие.

солнечной будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над водой.

0: главных хитов этого сезона, имея в виду осени, от группы «Лицей» на радиодачу можно не только слушать, но и посвящать своим близким вместе с вашими пожеланиями. Для этого воспользуйтесь рубрикой «Удачный момент». И не забываем также про именинников. Уж им, думаю, будет точно приятно услышать свой адрес, теплые слова. Поэтому звоните с любым приятным поводом, даже сейчас этой ночью. Мы также не спим, вот уже скоро будем слушать хиты Стаса Михайлова, Нюши, Олега Газманова и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что? А ты куда?
6: На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что?
6: Какие там артисты будут?
7: Серьезно?
6: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я хотела бы передать песню Светланы Лазаревой «Возвращайся домой». Для Юдина Сергея Алексеевича, город Ноябрьск. Сереж, я тебя жду, люблю. Спасибо, радио.